0: Radio 90. Девадесатки нон-стоп.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».